Да-да, Гоган Кунраво. Сас-сас, Япнита. Там бе саса дейта. Бирмана кариомита. Мембар.